маленькими идет. По-моему, любовь с закрытыми глазами через интуицию к искомому и приведет. Простор души, дыхание шире, подвижность мысли небо над тобой. Простор души, дыхание шире, подвижность мысли небо над тобой. Постой, не надо остановок пыльных, нить сплетена тончайшей рукой. Постой, не надо остановок пыльных, нить сплетена тончайшей рукой.

а за шотландскими солдатами английские солдаты с ружьем, боевые патроны. Если шотландский солдат откажется стрелять по толпе, английским солдатам дадут приказ стрелять в шотландских солдат. Но это же было давно. Это было в будущем.